0: хочу пригласить вас присоединиться к нам.
1: 既然大家的方向一致，在此他诚挚地邀请二位加入我们。我旁人全表个态，我先表个态。今天我要自觉，我们要改变思路，我们要用马克思主义把劳工会重新组织起来，团结起来。浩兄。
2: 云芝，你今日的一番话，彻底把我们征服了。堂兄言重了，征服你们的，是我们共同的主意。
3: 干杯！干杯！来，
4: 威霆。
0: Товарищи, уже светает, и нам пора прощаться. Но перед тем, как мы простимся, я бы хотел поздравить вас с успехом и спеть вам песню о любви.
5: 天要亮了，就要分别。在此之前，他要给各位唱一首情歌，预祝各位的未来大成功。好啊，好。
6: 情歌，
0: о любви. Конечно. Ведь я влюблен в свою идею.
5: 他说了，他的主意就是他的恋人。<笑>好。Ехали
0: на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне сейчас соколики за